0: ᱛᱩᱢᱟᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱱ ᱥᱮ ᱪᱮᱫᱟ?
1: ᱦᱳᱭ ᱦᱤᱞᱤ
0: ᱪᱟᱸᱫ ᱵᱤᱱᱟᱹᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱧᱩ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱵᱤᱱ
1: ᱵᱟᱝᱟ ᱦᱤᱞᱤ ᱚᱠᱛᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟᱹᱱᱤ
0: ᱪᱟᱛᱮᱫ ᱫᱚ ᱵᱤᱱ ᱧᱩ ᱫᱟᱨᱟᱭᱟ ᱛᱚ
2: ᱵᱟᱝᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱪᱟ ᱫᱚ ᱦᱚᱨ ᱨᱮᱜᱮᱞᱤᱧ ᱧᱩᱭᱟ
1: ᱧᱩ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱚᱠᱟᱛᱮᱵᱤᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱞᱤᱧ ᱩᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱫᱟ
3: ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
2: ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱫᱚ ᱮᱠᱟᱞ ᱵᱟᱹᱧ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱮᱫᱟᱹᱧ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱢ ᱜᱤᱰᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱮᱫ ᱠᱚᱧ ᱥᱤᱢ ᱢᱮᱨᱚᱢ
0: ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱢᱮᱛᱟᱠᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ
4: ᱥᱚᱣᱟᱜᱤ ᱛᱷᱤᱨ ᱜᱚᱫᱚᱜ ᱢᱮ ᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱤᱨᱢᱟᱭᱟ ᱱᱤᱨᱞᱩᱡᱽ ᱛᱤᱛᱮ ᱪᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱧ ᱧᱩᱭᱟ ᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱤᱲᱟᱹᱢ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱛᱤᱛᱮ ᱪᱟ ᱧᱩ ᱵᱟᱝ ᱦᱟᱡᱟᱜᱼᱟ ᱭᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱥᱩᱭᱟᱹ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱯᱟᱯᱤ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱨᱡᱤ ᱦᱚᱲ ᱟᱢ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱵᱚᱠᱚᱧ ᱟᱨ ᱡᱟᱱᱟᱢᱟᱭᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱮᱲᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱨᱟᱦᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱮᱲᱟ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱮ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ
2: ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱟᱢᱟᱜ ᱛᱮᱫᱚ ᱠᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱳᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱥᱚᱱᱚᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱮ ᱥᱚᱥᱚᱱᱚᱜ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱟᱶ ᱛᱟᱞ ᱢᱤᱞᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱛᱮ ᱵᱮᱛᱟᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱳᱭ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱡᱚᱭᱟ ᱜᱚᱲᱚᱢᱤᱧ ᱛᱮᱦᱮᱧ 10 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱩᱢᱮᱨ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱭ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱟᱢ ᱵᱟᱵᱟᱜ ᱵᱩᱠᱟᱹ ᱛᱚᱯᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱥᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱩᱠᱟᱹ ᱛᱚᱯᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱟᱢᱲᱟ ᱵᱮᱲᱟᱛᱮ ᱵᱟᱢ ᱤᱫᱤ ᱟᱠᱟᱫ ᱫᱮᱭᱟ
1: ᱭᱩᱜᱩ ᱠᱟᱹᱭ ᱠᱟᱹᱫᱟᱹᱧ ᱭᱩ ᱠᱟᱹᱭ ᱠᱟᱹᱫᱟᱹᱧ
2: ᱚᱱᱟ ᱢᱚᱛᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱟᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱩᱨ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ ᱥᱟᱥᱮᱛ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱤᱧ ᱪᱤᱢᱟᱹᱱ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱵᱟᱢ ᱫᱤᱥᱟᱹᱭᱟ
1: ᱛᱷᱤᱨᱩ ᱢᱤᱭᱩ ᱛᱷᱤᱨᱩ ᱢᱮ ᱟᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭᱟᱭᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟᱭᱚ ᱤᱠᱟᱹᱧ ᱢᱮᱭᱚ ᱤᱠᱟᱹᱧ ᱢᱮ
2: ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱭᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱡᱟᱭ ᱡᱩᱜᱽ ᱤᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱨ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱤᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱡᱤᱣᱤ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱟᱹᱲᱤᱥ ᱟᱯᱮᱭᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱦᱤᱨᱠᱟᱹ ᱟᱯᱮ ᱛᱤᱧᱟ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱦᱤᱨᱠᱟᱹ ᱟᱯᱮ

0: ᱚᱠᱛᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱮᱱᱟ ᱭᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱫᱟᱹᱭ ᱵᱮᱲᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱞᱚᱢ ᱡᱚᱨᱚᱭ ᱟᱭᱚ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱟᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱛᱚ
1: ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱤᱧ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱷᱩᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤᱧ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱵᱮᱴᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱩᱭ ᱫᱩᱠᱷ